жёлтой кроваты с балета. Рогатцы щемя дальдец, позирова мной, позирова мной. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte